этот вечер в танце карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встреч.

в тишине, только те слова, что убегая, на прощание пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никак.

шепот голоса родного, легкое дыхание твое. Если любишь, найди, если хочешь.

все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.

помню в тишине только те слова, что убегая на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никого.

тихий шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.